Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z.
1: Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Зен.
1: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное, идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще без войны.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: лучшие.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

годами отвык. Если вспомнишь меня, пусть и за пеленой ледяной, полыхну от огня, в стороне непонятно какой, в стороне ледяной, полыхну от огня.

0: вспомнишь меня.
1: Радио З.
2: Бою тих прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

Альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут сорвалась.

0: сладковая. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 июля, в регионе пасмурно или облачно. Пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем 20-22 градуса. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском

0: Z на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Русские и с нами. Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.

Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 июля, в регионе пасмурно или облачно. Пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем 20-22 градуса. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Каковы требования и порядок получения лицензии на розничную торговлю табачной и никотиносодержащей продукции, которая станет обязательной с 1 марта 2027 года? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: 1 марта 2027 года розничная продажа табачной и никотиносодержащей продукции станет лицензируемым видом деятельности. Прием заявлений начнется с 1 октября 2026 года. Лицензии будут выдавать исполнительные органы субъектов Российской Федерации. Срок действия – максимум 5 лет. Корректный период указывается в заявлении. Документ оформляется отдельно на каждый торговый объект и дает право закупать, хранить и продавать продукцию. Госпошлина составит 20 тысяч рублей за каждый год действия лицензии. Кроме того, с 1 марта 2028 года минимальная площадь торгового объекта для продажи указанной продукции должна составлять 5 квадратных метров. Регионы смогут увеличивать этот норматив, но не более чем в 2 раза. Помещение должно находиться у продавца в собственности или зарегистрированной аренде. При нарушении требований уже выданную лицензию аннулируют. В течение 5 лет с 1 марта 2027 года субъекты Российской Федерации вправе полностью запретить розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкости для них. Срок действия такого запрета максимум до 1 марта 2032 года.
0: Правовой ликбез.

я никогда не оставлю мой белый город. Ты Россия моя, ты родная моя земля. В этом вся моя жизнь, ты один в моем сердце дорог. Я скучаю всегда, уезжаю, когда от тебя. Под раскатами взрывов,

0: прижимая детей. Под обстрелами ждем.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Зеленский отверг мирный план Трампа из 28 пунктов перед саммитом НАТО в Анкаре, пишет «Нью-Йорк-Пост». Украинские официальные лица считают, что для прекращения конфликта потребуется изменить баланс давления на Москву, а не вести переговоры по очередному варианту того же мирного соглашения, говорится в публикации. По мнению авторов статьи, Зеленский пытается убедить Трампа в том, что Украина якобы обладает рычагами влияния и заслуживает лучших условий. Россиянам объяснили, когда можно не платить за капремонт. По закону собственники обязаны платить взносы на капитальный ремонт, но есть исключения, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Жители аварийных домов полностью освобождены от взносов. Новоселы получают отсрочку до 5 лет. Пенсионеры от 70 лет – компенсация 50%, от 80 лет – 100%. Еще льготы есть у инвалидов первой и второй групп и ветеранов труда. Участники СВО и члены их семей освобождены от уплаты пени. Генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО стало бесплатным в России. Сделать это можно по полису ОМС, сообщил председатель ФОМС Илья Баланин. Для этого необходимо пройти обследование, получить направление от врача, подать документы в комиссию. Она решит, одобрять ли процедуру. В межгосударственный стандарт на русскую кухню войдут около 260 блюд. Об этом рассказал замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. По его словам, планировалось создание набора блюд, которые традиционно и исторически относятся к русской кухне. Чекушов подчеркнул, что было неизвестно количество блюд, поэтому ведомство не ограничивало наших рестораторов, историков и поваров. Сейчас уже согласованы 133 рецептуры. Над остальными ведется активная работа. Задача государства продвижение такого ГОСТа как в России, так и за ее пределами. Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Последним четвертьфиналистом стала сборная Швейцарии, которая в серии пенальти обыграла Колумбию. Следующим соперником швейцарцев будет команда Аргентины. Также на этой стадии между собой сыграют сборные Франции и Марокко, Испании и Бельгии, Англии и Норвегии. Матчи пройдут с 9 по 12 июля. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.
1: Как

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Для меня

0: конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 июля, в регионе пасмурно или облачно. Пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем 20-22 градуса. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: На лысой горе чертов камень лежит, из-под камня того ведьмы

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Зеленский отверг мирный план Трампа из 28 пунктов перед саммитом НАТО в Анкаре, пишет «Нью-Йорк Пост». Украинские официальные лица считают, что для прекращения конфликта потребуется изменить баланс давления на Москву, а не вести переговоры по очередному варианту того же мирного соглашения, говорится в публикации. По мнению авторов статьи, Зеленский пытается убедить Трампа в том, что Украина якобы обладает рычагами влияния и заслуживает лучших условий. Россиянам объяснили, когда можно не платить за капремонт. По закону собственники обязаны платить взносы на капитальный ремонт, но есть исключения, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Жители аварийных домов полностью освобождены от взносов. Новоселы получают отсрочку до 5 лет. Пенсионеры от 70 лет – компенсация 50%, от 80 лет – 100%. Еще льготы есть у инвалидов первой и второй групп и ветеранов труда. Участники СВО и члены их семей освобождены от уплаты пени. Генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО стало бесплатным в России. Сделать это можно по полису ОМС, сообщил председатель ФОМС Илья Баланин. Для этого необходимо пройти обследование, получить направление от врача, подать документы в комиссию. Она решит, одобрять ли процедуру. В межгосударственный стандарт на русскую кухню войдут около 260 блюд. Об этом рассказал замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. По его словам, планировалось создание набора блюд, которые традиционно и исторически относятся к русской кухне. Чекушов подчеркнул, что было неизвестно количество блюд, поэтому ведомство не ограничивало наших рестораторов, историков и поваров. Сейчас уже согласованы 133 рецептуры. Над остальными ведется активная работа. Задача государства продвижение такого ГОСТа как в России, так и за ее пределами. Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Последним четвертьфиналистом стала сборная Швейцарии, которая в серии пенальти обыграла Колумбию. Следующим соперником швейцарцев будет команда Аргентины. Также на этой стадии между собой сыграют сборные Франции и Марокко, Испании и Бельгии, Англии и Норвегии. Матчи пройдут с 9 по 12 июля. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
2: Телефон 372-672. 372-672.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами, слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: брат.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 июля, в регионе пасмурно или облачно. Пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем 20-22 градуса. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Люблю тебя, родимая земля. На целом свете нет страны красивей. От дальних полустанков до Кремля во всем прекрасна ты, моя Россия. В июльском изобилии полей, в ветрах осенних и в морозах лютых, в весенней перекличке журавлей, в глубокой скорби, в праздничных салютах. Я только здесь могу дышать и жить, корнями мудрость прадедов вбирая. И если надо, голову сложить за веру и покой родного края. Своим народом преданная мать, воистину великая держава, смогла в бою неравному стоять и приумножить воинскую славу и воспитать достойных сыновей, чтоб в час суровый на защиту встали многострадальной родины своей, единым фронтом, что прочнее стали. Есть много в мире стран, но дело в том, что я лишь здесь душою оживаю. Мой дом, Россия, лучший в мире дом, и о другой отчизне не мечтаю. Петр Казаков.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный

0: из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: «Радио Z» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
2: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
3: Увезу тебя в тундру, увезу к седым снегам. Белый шкурный медведь.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Зеленский отверг мирный план Трампа из 28 пунктов перед саммитом НАТО в Анкаре, пишет «Нью-Йорк-Пост». Украинские официальные лица считают, что для прекращения конфликта потребуется изменить баланс давления на Москву, а не вести переговоры по очередному варианту того же мирного соглашения, говорится в публикации. По мнению авторов статьи, Зеленский пытается убедить Трампа в том, что Украина якобы обладает рычагами влияния и заслуживает лучших условий. Россиянам объяснили, когда можно не платить за капремонт. По закону собственники обязаны платить взносы на капитальный ремонт, но есть исключения, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Жители аварийных домов полностью освобождены от взносов. Новоселы получают отсрочку до 5 лет. Пенсионеры от 70 лет – компенсация 50%, от 80 лет – 100%. Еще льготы есть у инвалидов первой и второй групп и ветеранов труда. Участники СВО и члены их семей освобождены от уплаты пени. Генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО стало бесплатным в России. Сделать это можно по полису ОМС, сообщил председатель ФОМС Илья Баланин. Для этого необходимо пройти обследование, получить направление от врача, подать документы в комиссию. Она решит, одобрять ли процедуру. В межгосударственный стандарт на русскую кухню войдут около 260 блюд. Об этом рассказал замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. По его словам, планировалось создание набора блюд, которые традиционно и исторически относятся к русской кухне. Чекушов подчеркнул, что было неизвестно количество блюд, поэтому ведомство не ограничивало наших рестораторов, историков и поваров. Сейчас уже согласованы 133 рецептуры. Над остальными ведется активная работа. Задача государства продвижение такого ГОСТа как в России, так и за ее пределами. Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Последним четвертьфиналистом стала сборная Швейцарии, которая в серии пенальти обыграла Колумбию. Следующим соперником швейцарцев будет команда Аргентины. Также на этой стадии между собой сыграют сборные Франции и Марокко, Испании и Бельгии, Англии и Норвегии. Матчи пройдут с 9 по 12 июля. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Совместный проект «Радио Z» и музея-заповедника «Прохоровское поле».
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
2: 5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, длившаяся 50 дней. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней с советской стороны участвовало более миллиона человек. В окопах, в танках, за штурвалами самолетов бойцы более 100 национальностей. Каждый из них достоин, чтобы о его подвиге помнили потомки. Кульминацией Прохоровского сражения стал день 12 июля 1943 года, когда с обеих сторон в боях участвовало более 1200 танков и самоходных артиллерийских установок. Об этом дне все прекрасно знают и помнят. Но как-то в тень уходят бои, проходившие после 12 числа. А ведь они в немалой степени тоже повлияли на исход сражения. 14 июля состоялась пока единственно известная из архивных документов танковая дуэль. Про этот поединок и его героя, гвардии лейтенанта Косиченко, подробнее расскажет научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Юрий Глазунов.
3: Косиченко Федор Андреевич родился в 1918 году в поселке Беленькое, входившего в состав города Краматорска, Сталинской, а сейчас Донецкой области. С 1936 по 1938 отслужил срочную службу. В 1941 году был мобилизован и направлен в танковое училище, которое закончил в 1942 году. 13 июля для усиления обороны наших частей на окраине села Авдеевка заняла оборону 2-я танковая рота под командованием гвардии старшего лейтенанта Личмана. 14 июля в 6 часов вечера экипаж одного немецкого танка, настроившись на радиоволну наших танкистов, вступил в переговоры и вызвал на поединок наш экипаж. Командир роты выслал навстречу немецкому танку экипаж под командованием лейтенанта Косаченко. Первым выстрелил экипаж немецкого танка, но промазал. Федор Андреевич, хорошо прицелившись с первого выстрела, поджигает вражеский танк. Как же поступают немецкие рыцари? Из засады выезжают еще два танка и начинают вести огонь по нашему экипажу. Этот факт не испугал наших танкистов, а скорее наоборот, разозлил. И они на полном ходу несутся навстречу врагу. Вскоре был побит и второй немецкий танк. В танк Федора Андреевича попадает немецкий снаряд, но боевая машина остается на ходу и мчится навстречу врагу. Не выдержав такого напора, экипаж третьего немецкого танка быстро покидает поле боя. Наша 34-ка врывается на передний край обороны противника и начинает утюжить немецкую пехоту. Отважный экипаж берет в плен 6 солдат, одного офицера и возвращается в расположение своей роты. За совершенный подвиг Федор Андреевич был награжден орденом Красного Знамени. Погиб отважный танкист в бою 26 ноября 1943 года, освобождая Днепропетровскую область. Похоронен в селе Лозоватка Криворожского района.
4: Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
5: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.

рассвет. Возврата в прошлое нет, нет. Не повстречаться нам за той чертой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 июля, в регионе пасмурно или облачно. Пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем 20-22 градуса. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Эдуард Асадов. Помните, День Победы и в огнях салюта, будто гром. Запомните навек, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту, погибало 10 человек. Как понять и как осмыслить это? 10 крепких, бодрых, молодых, полных веры, радости и света, и живых, отчаянно живых. У любого где-то дом или хата, сад, река, знакомый смех, мать, жена. А если не женаты, то девчонка лучше из всех. На 8 фронтах моя отчизна уносил войны водоворот. Каждую минуту 10 жизней, значит, каждый час уже 600. И вот так 4 горьких года, день за днем, невероятный счет. Ради нашей чести и свободы все сумело одолел народ. И сейчас мне обратиться хочется к каждому, кто молод и горяч, кто б ты не был, летчик или врач, педагог, студент или сверловщица. Да, прекрасно думать о судьбе, очень яркой, чистой и красивой, но всегда ли мы к самим себе подлинно строги и справедливы? Ведь кружа меж планов и идей, мы нередко, честно говоря, тратим время попросту зазря на десятки всяких мелочей. На тряпье, на пустяньки, книжки, на раздоры, где не брав никто, на танцульки, выпивки, страстишки, господи, да мало ли на что. И неплохо б каждому из нас поверить, ведь есть душа, наверное, в каждом, вспомнить вдруг о чем-то очень важном, самым нужным, может быть, сейчас. И сметя все мелкое, пустое, кинув скуку, черствость или лень, вспомнить вдруг о том, какой ценою куплен был наш каждый мирный день. И судьбу замешивает круто, чтоб любить, сражаться и мечтать, чем была оплачена минута. Каждая при каждая минута. Смеем ли мы это забывать? И шагая за высокой новью, помните о том, что всякий час вечно смотрит с верой и любовью вслед вам тем, кто жил во имя вас.

0: Радио З. Новости.
1: В студии с новостями Олег Михайлов. Здравствуйте. Глава территориальной администрации ранен в Алуйском округе при детонации беспилотника. Это произошло в селе Долгое. Глава поселения находится в тяжелом состоянии, сообщили в оперштабе. Помимо чиновника, в результате взрыва пострадал боец Орлана. Его также отвезли в больницу. Еще один боец отряда ранен 8 июля в Шебекино при отражении атаки беспилотника. Сослуживцы доставили мужчину в местную больницу. После оказания помощи его перевезут на лечение в Белгород. Ранее в Таврово, в Белгородском округе погиб мужчина при атаке БПЛА. Здесь же ранены 6 человек, в том числе юная белгородка. В Рио губернатор Александр Шуваев и гендиректор компании «Россети Центр» Борис Абзеев проинспектировали объекты инфраструктуры и обсудили подготовку к отопительному сезону. Они провели ревизию и отдельно остановились на вопросах обеспечения безопасности. С начала СВО объекты энергообеспечения регулярно подвергаются атакам. За это время специалисты восстановили десятки подстанций, трансформаторных пунктов, а также километров ЛЭП. Многие из них чинили несколько раз. В Рио губернатор подчеркнул, что для региона особенно важна оперативность восстановления электроснабжения, устойчивость инфраструктуры и четкая координация всех служб. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о доставке электронных квитанций за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале госуслуги. Получать такие платежные документы смогут те, кто даст на это согласие. Квитанция будет считаться доставленной на следующий день после размещения в личном кабинете, если система автоматически подтвердит ее получение. Если условия для электронной доставки не выполнены, платежный документ продолжат направлять в бумажном виде по почте. Парку имени Ленина в Белгороде исполнилось 70 лет. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов, отметив, что почти у каждого белгородца с ним связаны личные теплые воспоминания. 8 июля в парке работали небольшие интерактивные площадки, горожанам дарили открытки и воздушные шары. А на карте любви к парку рядом с главной аркой можно было оставить свои пожелания и добрые слова. Экспозиция «История места» показала белгородцам архивные снимки парка. За последние 3 года реализации масштабного проекта реконструкции парк полностью обновили. К 70-летию мы много сделали, чтобы вернуть ему былое величие, добавил градоначальник. В Белгородской области в День семьи, любви и верности зарегистрировали более 90 новых пар. Об этом сообщил в Рио губернатор Александр Шуваев. Больше всего заявлений подали в Белгороде, Староскольском, Белгородском, Губкинском и Яковлевском округах. Шуваев отметил, что каждая пара олицетворяет будущее региона. В области действуют 46 мер поддержки семей, большая часть из них региональные. На помощь семьям с детьми в этом году направили более 36 миллиардов рублей на поддержку участников СВО и их близких с начала спецоперации свыше 10 миллиардов. Шуваев подчеркнул, что создание семьи в такое время требует мужества, а власти продолжат помогать. На этом пока все. Следите за нашими новостями.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 июля, в регионе пасмурно или облачно. Пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем 20-22 градуса. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Каковы требования и порядок получения лицензии на розничную торговлю табачной и никотиносодержащей продукции, которая станет обязательной с 1 марта 2027 года? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: 1 марта 2027 года розничная продажа табачной и никотиносодержащей продукции станет лицензируемым видом деятельности. Прием заявлений начнется с 1 октября 2026 года. Лицензии будут выдавать исполнительные органы субъектов Российской Федерации. Срок действия – максимум 5 лет. Корректный период указывается в заявлении. Документ оформляется отдельно на каждый торговый объект и дает право закупать, хранить и продавать продукцию. Госпошлина составит 20 тысяч рублей за каждый год действия лицензии. Кроме того, с 1 марта 2028 года минимальная площадь торгового объекта для продажи указанной продукции должна составлять 5 квадратных метров. Регионы смогут увеличивать этот норматив, но не более чем в 2 раза. Помещение должно находиться у продавца в собственности или зарегистрированной аренде. При нарушении требований уже выданную лицензию аннулируют. В течение 5 лет с 1 марта 2027 года субъекты Российской Федерации вправе полностью запретить розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкости для них. Срок действия такого запрета максимум до 1 марта 2032 года.
0: Правовой ликбез.

Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород-Белгородский район». Такие

0: Z на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии с новостями Олег Михайлов. Здравствуйте. Глава территориальной администрации ранен в Алуйском округе при детонации беспилотника. Это произошло в селе Долгое. Глава поселения находится в тяжелом состоянии, сообщили в оперштабе. Помимо чиновника, в результате взрыва пострадал боец Орлана. Его также отвезли в больницу. Еще один боец отряда ранен 8 июля в Шебекино при отражении атаки беспилотника. Сослуживцы доставили мужчину в местную больницу. После оказания помощи его перевезут на лечение в Белгород. Ранее в Таврово, в Белгородском округе погиб мужчина при атаке БПЛА. Здесь же ранены 6 человек, в том числе юная белгородка. В Рио губернатор Александр Шуваев и гендиректор компании «Россети Центр» Борис Абзеев проинспектировали объекты инфраструктуры и обсудили подготовку к отопительному сезону. Они провели ревизию и отдельно остановились на вопросах обеспечения безопасности. С начала СВО объекты энергообеспечения регулярно подвергаются атакам. За это время специалисты восстановили десятки подстанций, трансформаторных пунктов, а также километров ЛЭП. Многие из них чинили несколько раз. В Рио губернатор подчеркнул, что для региона особенно важна оперативность восстановления электроснабжения, устойчивость инфраструктуры и четкая координация всех служб. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о доставке электронных квитанций за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале госуслуги. Получать такие платежные документы смогут те, кто даст на это согласие. Квитанция будет считаться доставленной на следующий день после размещения в личном кабинете, если система автоматически подтвердит ее получение. Если условия для электронной доставки не выполнены, платежный документ продолжат направлять в бумажном виде по почте. Парку имени Ленина в Белгороде исполнилось 70 лет. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов, отметив, что почти у каждого белгородца с ним связаны личные теплые воспоминания. 8 июля в парке работали небольшие интерактивные площадки, горожанам дарили открытки и воздушные шары. А на карте любви к парку рядом с главной аркой можно было оставить свои пожелания и добрые слова. Экспозиция «История места» показала белгородцам архивные снимки парка. За последние 3 года реализации масштабного проекта реконструкции парк полностью обновили. К 70-летию мы много сделали, чтобы вернуть ему былое величие, добавил градоначальник. В Белгородской области в День семьи, любви и верности зарегистрировали более 90 новых пар. Об этом сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. Больше всего заявлений подали в Белгороде, Староскольском, Белгородском, Губкинском и Яковлевском округах. Шуваев отметил, что каждая пара олицетворяет будущее региона. В области действуют 46 мер поддержки семей, большая часть из них региональные. На помощь семьям с детьми в этом году направили более 36 миллиардов рублей на поддержку участников СВО и их близких с начала спецоперации свыше 10 миллиардов. Шуваев подчеркнул, что создание семьи в такое время требует мужества, а власти продолжат помогать. На этом пока все. Следите за нашими новостями.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
6: Еще совсем

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 июля, в регионе пасмурно или облачно. Пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем 20-22 градуса. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио З. Новости.
1: В студии с новостями Олег Михайлов. Здравствуйте. В Борисовском округе в результате атаки украинского дрона пострадали фельдшеры и водитель автомобиля скорой помощи, сообщили в региональном оперативном штабе. Инцидент произошел в поселке Борисовка, где дрон ВСУ взорвался в непосредственной близости от машины скорой помощи. В результате два мужчины получили акубара травмы. Одного из пострадавших доставили в больницу, другой был направлен на амбулаторное лечение. Ранее в селе Никольское украинский беспилотник нанес удар по пассажирскому автобусу, в результате чего пострадал. Дал один человек. В Белгородской области продолжают ежедневную боевую работу защитники из бригады «Барс Белгород», сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. За 8 июля расчеты сбили 14 вражеских беспилотников, 11 ударных «Майя», а также по одному дрону «Лютый», «Бородавочник» и «Блокаут». Шуваев отметил, что эти аппараты имеют дальность 600 километров, что подчеркивает роль региона как форпоста, прикрывающего тыл страны. Шуваев подчеркнул, что усилия бойцов спасают жизни и снижают ущерб, несмотря на то, что сбить все невозможно. Он добавил, что бригаду последовательно усиливают. В Новоскольском округе в преддверии Дня семьи, любви и верности провели диспансеризацию многодетных семей в Центральной районной больнице. В акции участвовали 11 семей, 33 ребенка прошли профосмотр вместе с родителями. Обследование организовали в вечернее время в одном месте, чтобы семьи могли получить максимум внимания от медиков. Члены семей посетили педиатра, терапевта, стоматолога, невролога, хирурга, окулиста и гинеколога, сдали анализы, прошли флюорографию, маммографию, ЭКГ и УЗИ. Главврач ЦРБ Мария Андреева отметила, что здоровье близких – основа счастливой жизни, а такие акции помогают вовремя выявить риски и проявить адресную поддержку семьям. Число школьников, набравших на ЕГЭ 70 и более баллов, в этом году заметно выросло. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, более 330 тысяч выпускников получили на экзаменах свыше 70 баллов. Это на 52 тысячи больше, чем годом ранее. Кроме того, стало меньше школьников, которые не смогли преодолеть минимальный порог. Кравцов отметил, что хорошие результаты показывают в том числе выпускники обычных общеобразовательных школ, включая сельские. И последние выпуски. 12 июля в Белгородской области отмечают День Прохоровского поля, третьего ратного поля России. В этот день в 43-м году произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. Ни одна из сторон не достигла цели, но немцы не смогли прорвать оборону и захватить Прохоровку. Сражение предопределило победу в Курской битве. С 20-го года День Прохоровского поля в Белгородской области официально является региональным праздником, так как событие совпало с выходным. Дополнительный день отдыха переносят на следующий рабочий день. Поэтому белгородцы будут отдыхать 3 дня подряд. С субботы, 11 июля, по понедельник, 13 число. На этом пока все. Следите за нашими новостями.

весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
8: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
9: Телефон 372-672. 372-672.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио «Z».

0: уронит. Десант уходит, десант, десант в бою не дрогнет.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 июля, в регионе пасмурно или облачно. Пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем 20-22 градуса. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Совместный проект «Радио Z» и музея-заповедника «Прохоровское поле».
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
2: 5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, длившаяся 50 дней. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней с советской стороны участвовало более миллиона человек. В окопах, в танках, за штурвалами самолетов бойцы более 100 национальностей. Каждый из них достоин, чтобы о его подвиге помнили потомки. Кульминацией Прохоровского сражения стал день 12 июля 1943 года, когда с обеих сторон в боях участвовало более 1200 танков и самоходных артиллерийских установок. Об этом дне все прекрасно знают и помнят. Но как-то в тень уходят бои, проходившие после 12 числа. А ведь они в немалой степени тоже повлияли на исход сражения. 14 июля состоялась пока единственно известная из архивных документов танковая дуэль. Про этот поединок и его героя, гвардии лейтенанта Косиченко, подробнее расскажет научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Юрий Глазунов.
3: Косиченко Федор Андреевич родился в 1918 году в поселке Беленькое, входившего в состав города Краматорска, Сталинской, а сейчас Донецкой области. С 1936 по 1938 отслужил срочную службу. В 1941 году был мобилизован и направлен в танковое училище, которое закончил в 1942 году. 13 июля для усиления обороны наших частей на окраине села Авдеевка заняла оборону 2-я танковая рота под командованием гвардии старшего лейтенанта Личмана. 14 июля в 6 часов вечера экипаж одного немецкого танка, настроившись на радиоволну наших танкистов, вступил в переговоры и вызвал на поединок наш экипаж. Командир роты выслал навстречу немецкому танку экипаж под командованием лейтенанта Косаченко. Первым выстрелил экипаж немецкого танка, но промазал. Федор Андреевич, хорошо прицелившись, с первого выстрела поджигает вражеский танк. Как же поступают немецкие рыцари? Из засады выезжают еще два танка и начинают вести огонь по нашему экипажу. Этот факт не испугал наших танкистов, а скорее наоборот, разозлил. И они на полном ходу несутся навстречу врагу. Вскоре был побит и второй немецкий танк. В танк Федора Андреевича попадает немецкий снаряд, но боевая машина остается на ходу и мчится навстречу врагу. Не выдержав такого напора, экипаж третьего немецкого танка быстро покидает поле боя. Наша 34-ка врывается на передний край обороны противника и начинает утюжить немецкую пехоту. Отважный экипаж берет в плен 6 солдат, одного офицера и возвращается в расположение своей роты. За совершенный подвиг Федор Андреевич был награжден орденом Красного Знамени. Погиб отважный танкист в бою 26 ноября 1943 года, освобождая Днепропетровскую область. Похоронен в селе Лозоватка Криворожского района.
4: Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
5: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
6: Я знаю, Россия, ты сможешь. Ты выстоишь, как всегда.

попадаешь под международный пресс, как только ты вспоминаешь.

0: Белгород, Белгородский район, в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщение из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья. Ресторан.

0: Радио З. Новости.
1: В студии с новостями Олег Михайлов. Здравствуйте. В Борисовском округе в результате атаки украинского дрона пострадали фельдшер и водитель автомобиля скорой помощи, сообщили в региональном оперативном штабе. Инцидент произошел в поселке Борисовка, где дрон ВСУ взорвался в непосредственной близости от машины скорой помощи. В результате два мужчины получили акубаротравмы. Одного из пострадавших доставили в больницу, другой был направлен на амбулаторное лечение. Ранее в селе Никольское украинский беспилотник нанес удар по пассажирскому автобусу, в результате чего пострадал один человек. В Белгородской области продолжают ежедневную боевую работу защитники из бригады «Барс Белгород», сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. За 8 июля расчеты сбили 14 вражеских беспилотников, 11 ударных «Майя», а также по одному дрону «Лютый», «Бородавочник» и «Блокаут». Шуваев отметил, что эти аппараты имеют дальность 600 километров, что подчеркивает роль региона как форпоста, прикрывающего тыл страны. Шуваев подчеркнул, что усилия бойцов спасают жизни и снижают ущерб, несмотря на то, что сбить все невозможно. Он добавил, что бригаду последовательно усиливают. В Новооскольском округе в преддверии Дня семьи, любви и верности провели диспансеризацию многодетных семей в Центральной районной больнице. В акции участвовали 11 семей, 33 ребенка прошли профосмотр вместе с родителями. Обследование организовали в вечернее время в одном месте, чтобы семьи могли получить максимум внимания от медиков. Члены семей посетили педиатра, терапевта, стоматолога, невролога, хирурга, окулиста и гинеколога, сдали анализы, прошли флюорографию, маммографию, ЭКГ и УЗИ. Главврач ЦРБ Мария Андреева отметила, что здоровье близких – основа счастливой жизни, а такие акции помогают вовремя выявить риски и проявить адресную поддержку семьям. Число школьников, набравших на ЕГЭ 70 и более баллов, в этом году заметно выросло. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, более 330 тысяч выпускников получили на экзаменах свыше 70 баллов. Это на 52 тысячи больше, чем годом ранее. Кроме того, стало меньше школьников, которые не смогли преодолеть минимальный порог. Кравцов отметил, что хорошие результаты показывают в том числе выпускники обычных общеобразовательных школ, включая сельские. И последние выпуски. 12 июля в Белгородской области отмечают День Прохоровского поля, третьего ратного поля России. В этот день в 43-м году произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. Ни одна из сторон не достигла цели, но немцы не смогли прорвать оборону и захватить Прохоровку. Сражение предопределило победу в Курской битве. С 20-го года День Прохоровского поля в Белгородской области официально является региональным праздником, так как событие совпало с выходным. Дополнительный день отдыха переносят на следующий рабочий день. Поэтому белгородцы будут отдыхать 3 дня подряд. С субботы, 11 июля, по понедельник, 13 число. На этом пока все. Следите за нашими новостями.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: провода, что у нас вражда, да беда.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: В пятницу, 10 июля, в регионе ожидается пасмурная или облачная дождливая погода. Ночью плюс 18, в дневные часы 21-24 градуса тепла. Ветер переменных направлений, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Правовой ликбез.
1: Каковы требования и порядок получения лицензии на розничную торговлю табачной и никотиносодержащей продукции, которая станет обязательной с 1 марта 2027 года? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: 1 марта 2027 года розничная продажа табачной и никотиносодержащей продукции станет лицензируемым видом деятельности. Прием заявлений начнется с 1 октября 2026 года. Лицензии будут выдавать исполнительные органы субъектов Российской Федерации. Срок действия – максимум 5 лет. Корректный период указывается в заявлении. Документ оформляется отдельно на каждый торговый объект и дает право закупать, хранить и продавать продукцию. Госпошлина составит 20 тысяч рублей за каждый год действия лицензии. Кроме того, с 1 марта 2028 года минимальная площадь торгового объекта для продажи указанной продукции должна составлять 5 квадратных метров. Регионы смогут увеличивать этот норматив, но не более чем в 2 раза. Помещение должно находиться у продавца в собственности или зарегистрированной аренде. При нарушении требований уже выданную лицензию аннулируют. В течение 5 лет с 1 марта 2027 года субъект Российской Федерации вправе полностью запретить розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкости для них. Срок действия такого запрета максимум до 1 марта 2032 года.
0: Правовой ликбез.

0: родной.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии с новостями Олег Михайлов. Здравствуйте. 8 июля ВСУ атаковали регион 75 раз. Под удары попали областной центр и еще 9 муниципалитетов. Противник также провел 3 артиллерийских обстрела, а 99 беспилотников удалось ликвидировать. По данным в РИО губернатора Александра Шуаева, ранения получили 22 человека, в том числе ребенок. 17-летнюю девушку направили на лечение в федеральный медицинский центр. Еще 6 пострадавших госпитализировали. В результате атак погиб мирный житель Белгородского округа. Кроме того, в больнице умер мужчина, который получил тяжелые ранения во время обстрела Валуйского округа 1 июля. В государственных медицинских учреждениях Белгородской области изменился порядок открытия записи на прием к врачам. Теперь во всех поликлиниках региона новые слоты будут появляться ежедневно в единое время с 15 до 16 часов. Ранее каждое медучреждение самостоятельно определяло время публикации расписания. И чаще всего запись открывалась в утренние часы. Это создавало неудобства для многих жителей области, которым приходилось подстраиваться под график работы. Поликлиник. Новый порядок позволит пациентам планировать визит к врачу в более комфортное время. Временные топливные ограничения в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости. По его словам, действующие меры сказываются только на логистике, в частности, на процессе заправки транспорта, который используют для доставки товаров. Алиханов отметил, что Минпромторг постоянно взаимодействует с профильными ведомствами, регионами, производителями и торговлей. Ведомство также следит за ценами на социально значимые товары. В Белгороде прошла экологическая акция по очистке прибрежной зоны реки Северский Донец в районе улицы Донецкой. Специалисты привели в порядок участок протяженностью более 1 километра. Бытовой мусор, собранный на территории, вывезли на полигон ТБО. Это стеклянные пластиковые бутылки, алюминиевые банки, а также битое стекло. Тенденция на короткие туристические поездки россиян внутри страны, начавшаяся осенью прошлого года, укрепилась в 2026-м. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. По ее словам, и раньше во время длинных каникул, новогодних или майских, россияне, путешествуя по стране, чаще всего выбирали поездки продолжительностью 3-4 дня. Сейчас путешествия на 1 или 2 недели характерны в основном для поездок на море или в санаторий. Остальные случаи – это короткие путешествия. На этом пока все. Следите за нашими новостями.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: В пятницу, 10 июля, в регионе ожидается пасмурная или облачная дождливая погода. Ночью плюс 18, в дневные часы 21-24 градуса тепла. Ветер переменных направлений, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртути.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: В верховьях Москвы-реки, в 110 километрах от столицы, расположен один из древнейших городов Подмосковья – Можайск. Впервые в русских летописях он упоминается в 1231 году. Существуют разные толкования происхождения названия города. Одни соотносят его со словом «межа» – «граница», связывая с пограничным расположением. По другой версии, город назван так в честь реки Можайка, на берегах которой он стоит.
2: В XIV веке Можайск страдал от многочисленных набегов литовцев и татар, но восстанавливался.
1: Город тесно связан и с событиями Отечественной войны 1812 года. В 12 километрах от него расположено Бородинское поле – место крупнейшего сражения русских войск с армией Наполеона. Именно в Можайске набирались сил части русской армии перед Бородинской битвой, а после сражения в городе размещались раненые.
2: В годы Великой Отечественной войны Можайская земля вновь оказалась в центре военных действий. Второго июня 1941 года можайцы вместе со всей страной встали на защиту Родины.
1: 12 октября начались первые бои на Можайской линии обороны. Город сильно бомбила немецкая авиация. Началась эвакуация.
2: Райисполком и горсовет уничтожали документы. До прихода немцев были сожжены хлебопекарня, здание банка, НКВД и милиции.
1: Октября резко осложнилась обстановка на всех узлах обороны и стыках с соседними армиями. Фашисты обходили Можайский укрепрайон с севера и юга.
2: Вражеская авиация и неравные силы врага вынудили наших танкистов отступить. Немцы приблизились к западной окраине Можайска.
1: Утром 18 октября фашистская авиация бомбила город, не встретив сопротивления зенитной артиллерии. 12 немецких танков ворвались в Можайск с юга, за ними шла пехота. Другая группа вошла со стороны Бородино. К 6 вечера Можайск был полностью захвачен врагом. Началась трехмесячная оккупация.
2: Каждое селение на подступах к Можайску противник превратил в защищенный пункт. Заминировал подходы, построил сотни дзотов, окопов, организовал систему огня. Оккупантам было приказано во что бы то ни стало удержать Можайский рубеж и превратить его в плацдарм будущего наступления на столицу.
1: Жители города и окрестностей не смирились с оккупацией. Бойцы истребительного батальона прочесывали окружающие леса, вели разъяснительную работу с населением. Посильную помощь оказывали и пионеры, уничтожавшие фашистские листовки.
2: В лесах под Можайском действовали партизанские отряды. Они наносили ощутимый урон врагу, уничтожая технику и живую силу.
1: В декабре 41-го советские войска перешли в контрнаступление под Москвой. 14 января 1942 года началась Можайская наступательная операция.
2: Проломав брешь в обороне противника, подразделения подошли к Можайску. В ночь на 17 января бойцы особой бригады ворвались на железнодорожную станцию и водрузили на здании вокзала красный флаг. Противник пустил в ход танки, но это не сломило наступательного порыва наших бойцов.
1: 20 января начался решительный штурм города. С боем пришлось брать почти каждый дом, и только при подходе к центру сопротивление ослабло. В 7 вечера бойцы Красной армии достигли центральной площади. Город был взят.
2: этом событии известный фронтовой поэт Сергей Васильев написал стихотворение «Можайск освобожден». Пожарища, разрушенные здания. Ну как он дорог, этот ранний час. Советский город полон ликования. Слезами радости встречают люди нас. Потери войск фашистских умножая, мы гоним немцев сквозь снега и дым. Печален облик русского Можая, но мы его еще омолодим.
1: «23 января на Комсомольской площади прошел митинг трудящихся. Он транслировался по радио. Несмотря на сильный мороз, со всех сторон стекались жители на праздник освобождения. Можайск постепенно оживал».
2: Сразу после освобождения начались работы по расчистке разрушенных зданий и восстановлению инфраструктуры. Уже через несколько дней после изгнания немцев открылись магазины, началась торговля. Заработали хлебокомбинат, молочный завод и другие предприятия.
1: Сегодня о бессмертном подвиге воинов, сражавшихся на Можайской земле, нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. В центре города, в сквере, установлен памятник полковнику Виктору Ивановичу Полосухину, командиру 32-й стрелковой дивизии, принимавшей участие в боях на Бородинском поле осенью 1941 года и в освобождении Можайского района.
2: В Парке Победы находится мемориальный комплекс героям Великой Отечественной войны. Его открывает монумент солдата-победителя, у ног которого горит вечный огонь. Рядом установлены памятники связистам и партизанам, а также военная техника. Здесь захоронены бойцы и командиры Красной Армии, защищавшие и освобождавшие город.
1: За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента Российской Федерации 7 мая 2012 года Можайску присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за Родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что сзади.

0: пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии с новостями Олег Михайлов. Здравствуйте. 8 июля ВСУ атаковали регион 75 раз. Под удары попали областной центр и еще 9 муниципалитетов. Противник также провел 3 артиллерийских обстрела, а 99 беспилотников удалось ликвидировать. По данным в РИО губернатора Александра Шуаева, ранения получили 22 человека, в том числе ребенок. 17-летнюю девушку направили на лечение в федеральный медицинский центр. Еще 6 пострадавших госпитализировали. В результате атак погиб мирный житель Белгородского округа. Кроме того, в больнице умер мужчина, который получил тяжелые ранения во время обстрела Валуйского округа 1 июля. В государственных медицинских учреждениях Белгородской области изменился порядок открытия записи на прием к врачам. Теперь во всех поликлиниках региона новые слоты будут появляться ежедневно в единое время с 15 до 16 часов. Ранее каждое медучреждение самостоятельно определяло время публикации расписания. И чаще всего запись открывалась в утренние часы. Это создавало неудобства для многих жителей области, которым приходилось подстраиваться под график работы. Поликлиник. Новый порядок позволит пациентам планировать визит к врачу в более комфортное время. Временные топливные ограничения в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости. По его словам, действующие меры сказываются только на логистике, в частности, на процессе заправки транспорта, который используют для доставки товаров. Алиханов отметил, что Минпромторг постоянно взаимодействует с профильными ведомствами, регионами, производителями и торговлей. Ведомство также следит за ценами на социально значимые товары. В Белгороде прошла экологическая акция по очистке прибрежной зоны реки Северский Донец в районе улицы Донецкой. Специалисты привели в порядок участок протяженностью более 1 километра. Бытовой мусор, собранный на территории, вывезли на полигон ТБО. Это стеклянные и пластиковые бутылки, алюминиевые банки, а также битое стекло. Тенденция на короткие туристические поездки россиян внутри страны, начавшаяся осенью прошлого года, укрепилась в 2026-м. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. По ее словам, и раньше во время длинных каникул, новогодних или майских, россияне, путешествуя по стране, чаще всего выбирали поездки продолжительностью 3-4 дня. Сейчас путешествия на 1 или 2 недели характерны в основном для поездок на море или в санаторий. Остальные случаи – это короткие путешествия. На этом пока все. Следите за нашими новостями.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Старшина, первостатейный я, а куришь мой.

кашалоты ждут Гольфстрим. В нем растральные колонны падают в Неву, два бревна качаются в волнах. Боря, спорим, я до бастиона доплыву в демобилизованных клешах. Не могу без моря жить, без козырку подержи, сигану, как тот киношный лев.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: В пятницу, 10 июля, в регионе ожидается пасмурная или облачная дождливая погода. Ночью плюс 18, в дневные часы 21-24 градуса тепла. Ветер переменных направлений, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртути.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии с новостями Олег Михайлов. Здравствуйте. В Белгородском округе на дороге села Ясные Зори в Черемошное дрон атаковал машину. Автомобиль сгорел, на месте погиб мужчина. По информации оперштаба, в той же машине находились еще два человека, они в больнице. Один из пострадавших – 16-летний парень. Он в крайне тяжелом состоянии, у подростка осколочное ранение головы и частичная ампутация ноги. Вторая пострадавшая – женщина с множественными осколочными ранениями. Ее состояние также тяжелое. Еще две женщины пострадали в Грайворонском в селе Замостье, тоже из-за атаки дрона на авто. У них осколочные ранения. В Новой Таволжанке пострадал боец «Орлана». Минздрав предлагает ввести обязательное обезболивание при стоматологическом лечении зубов, которое может повлечь за собой возникновение болевых ощущений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Принятие этого приказа также направлено на сокращение обязательных требований в части пересмотра стандартов оснащения стоматологических кабинетов и отделений, уточняется в пояснительной записке к проекту. В Белгороде в День семьи, любви и верности в культурном центре «Октябрь» прошли тематические интерактивные мероприятия. Для гостей организовали спортивную эстафету, караоке, баттл и мастер-классы по изготовлению ромашки. Желающие могли написать письма ветеранам и участникам спецоперации. Сотрудники Центра информационной безопасности показали, как выстраивать доверительные отношения с детьми. В Центре молодежных инициатив прошел Кубок КВН, посвященный празднику. Организаторами выступили Министерство по делам молодежи и Центр молодежных инициатив. Тренд на урбанизацию в России дает трещину. Согласно результатам масштабного исследования, подавляющее большинство молодых семей видят свое будущее за пределами мегаполисов. 74% респондентов заявили, что в перспективе ближайших 5-10 лет хотели бы жить в собственном частном доме на природе, и лишь 26% предпочли бы просторную квартиру в центре города. Главным драйвером переезда становится желание растить детей в здоровой обстановке и тотальная усталость от инфраструктурных проблем современных жилых комплексов. Отвечая на вопрос о том, что больше всего раздражает в городских ЖК, абсолютное большинство назвали плохую шумоизоляцию. В Белгородской области 255 пенсионеров, которые в июле отмечают 90, 95 и 100 лет, получат именные поздравления от президента Владимира Путина. Четверо жителей Алексеевского, Белгородского, Красногвардейского и Прохоровского округов в этом месяце празднуют столетие. С 95-летием поздравят 41 юбиляра из 14 муниципалитетов. Еще 210 человек отметят 90 лет. С начала года президент России поздравил 809 ветеранов и тружеников тыла, включая 141 мужчину и 668 женщин. Традиция реализуется при взаимодействии соцфонда и администрации президента. На этом пока все. Следите за нашими новостями.

тишине воздух. Ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине

тишине воздух, ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине судьбы.

звуки сердца, музыки звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: каждый рассвет. Спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет. Спасибо, дед. Тишина.
1: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Совместный проект «Радио Z» и музея-заповедника «Прохоровское поле».
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
2: 5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, длившаяся 50 дней. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней с советской стороны участвовало более миллиона человек. В окопах, в танках, за штурвалами самолетов бойцы более 100 национальностей. Каждый из них достоин, чтобы о его подвиге помнили потомки. Кульминацией Прохоровского сражения стал день 12 июля 1943 года, когда с обеих сторон в боях участвовало более 1200 танков и самоходных артиллерийских установок. Об этом дне все прекрасно знают и помнят. Но как-то в тень уходят бои, проходившие после 12 числа. А ведь они в немалой степени тоже повлияли на исход сражения. 14 июля состоялась пока единственно известная из архивных документов танковая дуэль. Про этот поединок и его героя, гвардии лейтенанта Косиченко, подробнее расскажет научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Юрий Глазунов.
3: Косиченко Федор Андреевич родился в 1918 году в поселке Беленькое, входившего в состав города Краматорска, Сталинской, а сейчас Донецкой области. С 1936 по 1938 отслужил срочную службу. В 1941 году был мобилизован и направлен в танковое училище, которое закончил в 1942 году. 13 июля для усиления обороны наших частей на окраине села Авдеевка заняла оборону 2-я танковая рота под командованием гвардии старшего лейтенанта Личмана. 14 июля в 6 часов вечера экипаж одного немецкого танка, настроившись на радиоволну наших танкистов, вступил в переговоры и вызвал на поединок наш экипаж. Командир роты выслал навстречу немецкому танку экипаж под командованием лейтенанта Косаченко. Первым выстрелил экипаж немецкого танка, но промазал. Федор Андреевич, хорошо прицелившись с первого выстрела, поджигает вражеский танк. Как же поступают немецкие рыцари? Из засады выезжают еще два танка и начинают вести огонь по нашему экипажу. Этот факт не испугал наших танкистов, а скорее наоборот, разозлил. И они на полном ходу несутся навстречу врагу. Вскоре был побит и второй немецкий танк. В танк Федора Андреевича попадает немецкий снаряд, но боевая машина остается на ходу и мчится навстречу врагу. Не выдержав такого напора, экипаж третьего немецкого танка быстро покидает поле боя. Наша 34-ка врывается на передний край обороны противника и начинает утюжить немецкую пехоту. Отважный экипаж берет в плен 6 солдат, одного офицера и возвращается в расположение своей роты. За совершенный подвиг Федор Андреевич был награжден орденом Красного Знамени. Погиб отважный танкист в бою 26 ноября 1943 года, освобождая Днепропетровскую область. Похоронен в селе Лозоватка Криворожского района.
4: Нет в России.

0: фотографий увядших глядят, этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.

последние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: прогноз погоды.
1: В пятницу, 10 июля, в регионе ожидается пасмурная или облачная дождливая погода. Ночью плюс 18, в дневные часы 21-24 градуса тепла. Ветер переменных направлений, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Дорогой солдат, меня зовут Вика. Я учусь в 3-м классе. И я очень волнуюсь за вас, за свою младшую сестренку Машу, за мой город, за нашу родину. Но я знаю, что мы в безопасности благодаря вам. Вы наши герои. Я пожелаю вам здоровья, победы и большого счастья. Мы верим в вас и ждем вас домой. Возвращайтесь!

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии с новостями Олег Михайлов. Здравствуйте. Александр Шуваев планирует найти инвесторов для развития Белгородской области. Уже сформирован портфель из 10 новых проектов. В РИО губернатора в интервью «Коммерсанту» рассказал, что количество инвесторов в регионе сократилось. За последние годы основная причина – постоянные обстрелы со стороны ВСУ. Поэтому сейчас важно разработать новые условия для новых проектов, которые будут учитывать сложную обстановку. Еще один способ помощи региональной экономике – это расширение свободной экономической зоны на всю Белгородскую область. Сейчас по решению президента она включает только приграничье. Врачи Российской детской клинической больницы Минздрава России спасли ребенка, который получил 60% ожогов тела после удара БПЛА в Белгородской области. 6-летний мальчик получил ранение в ноябре прошлого года, когда беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в селе Драгунском. Ребенка доставили в Москву в крайне тяжелом состоянии. У него пострадали вся голова, спина и грудная клетка, а также верхние конечности. Специалистам понадобилось 6 месяцев и более 20 операций по забору и пересадке кожных трансплантантов, чтобы восстановить ребенку кожный покров. Сейчас мальчик дома, самостоятельно ходит, играет и бегает. В сентябре он продолжит реабилитацию. Госпошлина за регистрацию брака должна составлять всего 1 рубль, а не 350. Такой законопроект в правительство России направил первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, сообщает ТАСС. Изменения предлагается ввести в налоговый кодекс. Как отмечается в пояснительной записке, снижение госпошлины будет способствовать повышению доступности государственной услуги по регистрации брака для всех категорий граждан, укреплению института семьи и повышению престижа брака. Сотрудники МЧС провели профилактический рейд на акватории Белгородского водохранилища. Основной задачей мероприятия стало обеспечение безопасности на воде и предупреждение нарушений правил поведения на водных объектах. Особое внимание инспекторы уделили владельцам маломерных судов. Во время рейда они проверили наличие необходимых документов. Сотрудники ГИМС также пообщались с отдыхающими. На берегу они раздали памятки с правилами безопасного поведения на воде. И последнее в выпуске. Минпросвещение рекомендовало регионам установить дополнительные каникулы для первых классов. Они могут продолжаться с 15 по 21 февраля будущего года, уточнили в пресс-службе ведомства. Кроме того, для адаптации первоклассников в сентябре и октябре разрешили школам сокращать общее число часов по ряду предметов. Речь идет о математике, русском языке, литературном чтении, окружающем мире, музыке и других. Новый учебный год рекомендуется начать 1 сентября и завершить 26 мая будущего года. На этом пока все. Следите за нашими новостями.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z.

0: прогноз погоды.
1: В пятницу, 10 июля, в регионе ожидается пасмурная или облачная дождливая погода. Ночью плюс 18, в дневные часы 21-24 градуса тепла. Ветер переменных направлений, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров.

сезон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза падает.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: В верховьях Москвы-реки, в 110 километрах от столицы, расположен один из древнейших городов Подмосковья – Можайск. Впервые в русских летописях он упоминается в 1231 году. Существуют разные толкования происхождения названия города. Одни соотносят его со словом «межа» – «граница», связывая с пограничным расположением. По другой версии, город назван так в честь реки Можайка, на берегах которой он стоит.
2: В XIV веке Можайск страдал от многочисленных набегов литовцев и татар, но восстанавливался.
1: Город тесно связан и с событиями Отечественной войны 1812 года. В 12 километрах от него расположено Бородинское поле – место крупнейшего сражения русских войск с армией Наполеона. Именно в Можайске набирались сил части русской армии перед Бородинской битвой, а после сражения в городе размещались раненые.
2: В годы Великой Отечественной войны Можайская земля вновь оказалась в центре военных действий. Второго июня 1941 года можайцы вместе со всей страной встали на защиту Родины.
1: 12 октября начались первые бои на Можайской линии обороны. Город сильно бомбила немецкая авиация. Началась эвакуация.
2: Райисполком и горсовет уничтожали документы. До прихода немцев были сожжены хлебопекарня, здание банка, НКВД и милиции.
1: Октября резко осложнилась обстановка на всех узлах обороны и стыках с соседними армиями. Фашисты обходили Можайский укрепрайон с севера и юга.
2: Вражеская авиация и неравные силы врага вынудили наших танкистов отступить. Немцы приблизились к западной окраине Можайска.
1: Утром 18 октября фашистская авиация бомбила город, не встретив сопротивления зенитной артиллерии. 12 немецких танков ворвались в Можайск с юга, за ними шла пехота. Другая группа вошла со стороны Бородино. К 6 вечера Можайск был полностью захвачен врагом. Началась трехмесячная оккупация.
2: Каждое селение на подступах к Можайску противник превратил в защищенный пункт. Заминировал подходы, построил сотни дзотов, окопов, организовал систему огня. Оккупантам было приказано во что бы то ни стало удержать Можайский рубеж и превратить его в плацдарм будущего наступления на столицу.
1: Жители города и окрестностей не смирились с оккупацией. Бойцы истребительного батальона прочесывали окружающие леса, вели разъяснительную работу с населением. Посильную помощь оказывали и пионеры, уничтожавшие фашистские листовки.
2: В лесах под Можайском действовали партизанские отряды. Они наносили ощутимый урон врагу, уничтожая технику и живую силу.
1: В декабре 41-го советские войска перешли в контрнаступление под Москвой. 14 января 1942 года началась Можайская наступательная операция.
2: Проломав брешь в обороне противника, подразделения подошли к Можайску. В ночь на 17 января бойцы особой бригады ворвались на железнодорожную станцию и водрузили на здании вокзала красный флаг. Противник пустил в ход танки, но это не сломило наступательного порыва наших бойцов.
1: 20 января начался решительный штурм города. С боем пришлось брать почти каждый дом, и только при подходе к центру сопротивление ослабло. В 7 вечера бойцы Красной армии достигли центральной площади. Город был взят.
2: Об этом событии известный фронтовой поэт Сергей Васильев написал стихотворение «Можайск освобожден». Пожарища, разрушенные здания. Ну как он дорог, этот ранний час. Советский город полон ликования. Слезами радости встречают люди нас. Потери войск фашистских умножая, мы гоним немцев сквозь снега и дым. Печален облик русского Можая, но мы его еще омолодим.
1: «23 января на Комсомольской площади прошел митинг трудящихся. Он транслировался по радио. Несмотря на сильный мороз, со всех сторон стекались жители на праздник освобождения. Можайск постепенно оживал».
2: Сразу после освобождения начались работы по расчистке разрушенных зданий и восстановлению инфраструктуры. Уже через несколько дней после изгнания немцев открылись магазины, началась торговля. Заработали хлебокомбинат, молочный завод и другие предприятия.
1: Сегодня о бессмертном подвиге воинов, сражавшихся на Можайской земле, нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. В центре города, в сквере, установлен памятник полковнику Виктору Ивановичу Полосухину, командиру 32-й стрелковой дивизии, принимавшей участие в боях на Бородинском поле осенью 1941 года и в освобождении Можайского района.
2: В Парке Победы находится мемориальный комплекс героям Великой Отечественной войны. Его открывает монумент солдата-победителя, у ног которого горит вечный огонь. Рядом установлены памятники и связистам, и партизанам, а также военная техника. Здесь захоронены бойцы и командиры Красной Армии, защищавшие и освобождавшие город.
1: За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента Российской Федерации 7 мая 2012 года Можайску присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии с новостями Олег Михайлов. Здравствуйте. В Белгородском округе на дороге села Ясные Зори в Черемошное дрон атаковал машину. Автомобиль сгорел, на месте погиб мужчина. По информации оперштаба, в той же машине находились еще два человека, они в больнице. Один из пострадавших – 16-летний парень. Он в крайне тяжелом состоянии, у подростка осколочное ранение головы и частичная ампутация ноги. Вторая пострадавшая – женщина с множественными осколочными ранениями. Ее состояние также тяжелое. Еще две женщины пострадали в Грайворонском в селе Замостье, тоже из-за атаки дрона на авто. У них осколочные ранения. В Новой Таволжанке пострадал боец «Орлана». Минздрав предлагает ввести обязательное обезболивание при стоматологическом лечении зубов, которое может повлечь за собой возникновение болевых ощущений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Принятие этого приказа также направлено на сокращение обязательных требований в части пересмотра стандартов оснащения стоматологических кабинетов и отделений, уточняется в пояснительной записке к проекту. В Белгороде в День семьи, любви и верности в культурном центре «Октябрь» прошли тематические интерактивные мероприятия. Для гостей организовали спортивную эстафету, караоке, баттл и мастер-классы по изготовлению ромашки. Желающие могли написать письма ветеранам и участникам спецоперации. Сотрудники Центра информационной безопасности показали, как выстраивать доверительные отношения с детьми. В Центре молодежных инициатив прошел Кубок КВН, посвященный празднику. Организаторами выступили Министерство по делам молодежи и Центр молодежных инициатив. Тренд на урбанизацию в России дает трещину. Согласно результатам масштабного исследования, подавляющее большинство молодых семей видят свое будущее за пределами мегаполисов. 74% респондентов заявили, что в перспективе ближайших 5-10 лет хотели бы жить в собственном частном доме на природе, и лишь 26% предпочли бы просторную квартиру в центре города. Главным драйвером переезда становится желание растить детей в здоровой обстановке и тотальная усталость от инфраструктурных проблем современных жилых комплексов. Отвечая на вопрос о том, что больше всего раздражает в городских ЖК, абсолютное большинство назвали плохую шумоизоляцию. В Белгородской области 255 пенсионеров, которые в июле отмечают 90, 95 и 100 лет, получат именные поздравления от президента Владимира Путина. Четверо жителей Алексеевского, Белгородского, Красногвардейского и Прохоровского округов в этом месяце празднуют столетие. С 95-летием поздравят 41 юбиляра из 14 муниципалитетов. Еще 210 человек отметят 90 лет. С начала года президент России поздравил 809 ветеранов и тружеников тыла, включая 141 мужчину и 668 женщин. Традиция реализуется при взаимодействии соцфонда и администрации президента. На этом пока все. Следите за нашими новостями.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: В пятницу, 10 июля, в регионе ожидается пасмурная или облачная дождливая погода. Ночью плюс 18, в дневные часы 21-24 градуса тепла. Ветер переменных направлений, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии с новостями Олег Михайлов. Здравствуйте. Александр Шуваев планирует найти инвесторов для развития Белгородской области. Уже сформирован портфель из 10 новых проектов. В РИО губернатора в интервью «Коммерсанту» рассказал, что количество инвесторов в регионе сократилось. За последние годы основная причина – постоянные обстрелы со стороны ВСУ. Поэтому сейчас важно разработать новые условия для новых проектов, которые будут учитывать сложную обстановку. Еще один способ помощи региональной экономике – это расширение свободной экономической зоны на всю Белгородскую область. Сейчас по решению президента она включает только приграничье. Врачи Российской детской клинической больницы Минздрава России спасли ребенка, который получил 60% ожогов тела после удара БПЛА в Белгородской области. Шестилетний мальчик получил ранение в ноябре прошлого года, когда беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в селе Драгунском. Ребенка доставили в Москву в крайне тяжелом состоянии. У него пострадали вся голова, спина и грудная клетка, а также верхние конечности. Специалистам понадобилось 6 месяцев и более 20 операций по забору и пересадке кожных трансплантантов, чтобы восстановить ребенку кожный покров. Сейчас мальчик дома, самостоятельно ходит, играет и бегает. В сентябре он продолжит реабилитацию. Госпошлина за регистрацию брака должна составлять всего 1 рубль, а не 350. Такой законопроект в правительство России направил первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, сообщает ТАСС. Изменения предлагается ввести в налоговый кодекс. Как отмечается в пояснительной записке, снижение госпошлины будет способствовать повышению доступности государственной услуги по регистрации брака для всех категорий граждан, укреплению института семьи и повышению престижа брака. Сотрудники МЧС провели профилактический рейд на акватории Белгородского водохранилища. Основной задачей мероприятия стало обеспечение безопасности на воде и предупреждение нарушений правил поведения на водных объектах. Особое внимание инспекторы уделили владельцам маломерных судов. Во время рейда они проверили наличие необходимых документов. Сотрудники ГИМС также пообщались с отдыхающими на берегу. Они раздали памятки с правилами безопасного поведения на воде. И последнее в выпуске. Минпросвещение рекомендовало регионам установить дополнительные каникулы для первых классов. Они могут продолжаться с 15 по 21 февраля будущего года, уточнили в пресс-службе ведомства. Кроме того, для адаптации первоклассников в сентябре и октябре разрешили школам сокращать общее число часов по ряду предметов. Речь идет о математике, русском языке, литературном чтении, окружающем мире, музыке и других. Новый учебный год рекомендуется начать 1 сентября и завершить 26 мая будущего года. На этом пока все. Следите за нашими новостями.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Потом...
1: Минная опасность.
2: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
1: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
2: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
1: Отойдите как можно дальше.
2: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
1: Сообщите о находке в единую диспетчер.
2: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
1: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
2: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
1: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
2: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
1: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
2: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
1: Берегите себя и своих близких.

0: была целая жизнь.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.

столичной будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня пройдут.

0: Прогноз погоды.
1: В пятницу, 10 июля, в регионе ожидается пасмурная или облачная дождливая погода. Ночью плюс 18, в дневные часы 21-24 градуса тепла. Ветер переменных направлений, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, солдат. Пишет тебе письмо ученик 2 класса Гоша. Прошло много времени после войны, но люди помнят вас, защитники Родины. Вы отдали свою жизнь ради нас. Я очень ценю твой боевой дух, твою храбрость. И с гордостью мы вспоминаем нашу великую победу. Спасибо вам за то, что вы были до конца преданы Родине. И мне хочется сказать большое спасибо.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио «Зет».

наш непроходимый будет наш. По сотни грамм из запыленной фляги за танк родной поднимет экипаж.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: В пятницу, 10 июля, в регионе ожидается пасмурная или облачная дождливая погода. Ночью плюс 18, в дневные часы 21-24 градуса тепла. Ветер переменных направлений, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия». Сделай красную звезду.
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее.

0: прогноз погоды.
1: В пятницу 10 июля в регионе ожидается пасмурная или облачная дождливая погода. Ночью плюс 18, в дневные часы 21-24 градуса тепла. Ветер переменных направлений, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

шагу назад. Пускай дождь или град, то не ради наград, а по долгу отечеству и сердца зову. Он пример для ребят, в ночь уходит.

0: прогноз погоды.
1: В пятницу, 10 июля, в регионе ожидается пасмурная или облачная дождливая погода. Ночью плюс 18, в дневные часы 21-24 градуса тепла. Ветер переменных направлений, умеренный. Атмосферное давление 746.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Дай мне слово, что мы остановимся. Дай мне слово, что мы успокоимся. Что закончатся гонки истерика. И что новая жизнь с понедельника.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Мы так боимся возраста примет. И прячем взгляд, и выглядим устало. Еще вчера нам было 20 лет. Дня не прошло, а юности не

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Суета, каждый день я куда-то спешу.

ухожу. И не сплю я, и все надоело, и нет больше сил. Но стоп-кран я сорвал и на юг покатил.

все думаю.

0: Радио Зет.
1: Опустилась на цветы ночь росой холодною.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты. Лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами. Окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

Поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память